0: Союзский
1: районный суд Москвы.
2: Представитель потерпевших.
0: Шесть стран решением довольно. Вот значит,
2: осужденных
1: будет добиваться отмены этого
2: приговора.
1: Антон Долин.
3: Привет.
2: Антон, ну,
1: в принципе, такой графический.
2: Потому что изнасилование.
3: Я при всей личности и неприглядности
2: преступления.
1: Долин.
0: Антон.
2: 5,5 лет
1: тюрьмы за изнасилование.
2: Лесная щетка, получили бывшие
1: студенты.
2: Русского автомобильно-дорожного.
1: Тут-то такой суровый.
0: Продолжай.
1: Фигурантово скандального означил.
0: Продолжай.
3: HD.
2: Преступление.
3: Сетигар, HD.
0: Преступление.
3: Où c'est ce que j'ai cru entendre? HD.
4: Далее Шина Пузин через всю Россию Калинкову приехал в Москву и на Ростовском вокзале его встречали Петр Гончаловский и другие его друзья, которые не видели его почти четверть века. Так вот, большая часть его коллекции, она не рассредоточилась, не рассеялась по миру. Она не Ну, несмотря на то, что часть его работы существует в западных коллекциях, в частных коллекциях.

0: Я рад, что мы были на том. Кстати, ты говоришь, Сергей, на не...
1: Жди.
0: На не... не...
2: Защита осужденных будет добиваться отмены на этого приговора.
3: Это такой кинематографический заход.
2: Заход.
1: Жди.